Подымают все чаши пустые, об пол бросить их собираются, замахнулись. Эх! Треск раздался оглушительный, не от чаш об пол разбиваемых, а так он камнями вдребезги выбиваемых. За окном пожарище, за Москворечье горит, во дворе народ гудит, за окном пламя бушует. На меня народ подымаете, бояре. Единству державы российской противитесь. Не мира, меча восхотели. Меча и познаете.

Казань Москвой. Дружбу рвет, говоришь, посол. Походом на Москву идет. Видит Бог, не хотели мы брани. Но прошли времена, когда Орда топтала землю русскую. Сами походом на Казань пойдем. На Казань!

конец пришел. С миром прощаюсь. Целуйте крест наследнику законному Дмитрию. Крест целуйте сыну моему. Сыну крест целуйте. Не за себя, не за сына, за русскую землю прошу. Об единстве русской земли молю.

Шуйской Иван. Турунтай Пронской. Клычев мной. Данила Богданыч, пример подай. Клычев, ребятый, а что молчишь?

Тогда прокляты будете русской земли предатели! Прокляты будете!